И вот нам пише наш слушатель Божо из Тузе, каже: добар дан, радарска контрола у парцелу код Шимуна.